0: 97.7. Сочный летний микс.
1: Этой ночью привиделось мне, мы снова танцуем босиком на песке. Открываю глаза и понимаю,

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52. Радио 107. Тихорецк. 101.

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240, 24, 24.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8 989 220 1420. Стройсид. Достигаем результатов там, где другие не справятся.
5: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
6: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
5: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
6: «Аутбук.ру».
7: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
8: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
7: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8 918 220 08 60.
8: Скидка 10% по промокоду «Радио».
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240 24 24.
10: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
11: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8 918 600 ровно 9003. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Все там.

0: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
3: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
4: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кайф. Оперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
2: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните – это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить! Время брать! «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
7: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Вылечить базилиому за одно посещение, без скальпеля и наркоза, у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Почему дети любят школу «Интеллект»?
6: Учителя добрые и объясняют понятно.
7: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
8: Изучаем адыгейский и китайский языки.
9: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
10: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
11: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
10: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
11: Скидка 10% по промокоду «Радио».
12: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
13: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
14: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
12: Угу.
14: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Ласкар Автоимпорт – это новые с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-528-98-90. Телеграм-канал Ласкар Автоимпорт. Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
16: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
17: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
18: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
17: Опять в очереди и на полдня?
18: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
17: О, знаю. Люблю Медси.
18: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
17: А телефон какой? Маму запишу.
18: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: Реклама.
1: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Места осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
5: Океанариум. ТРК Галактика.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

0: Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси. Забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
4: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на Монтажников 1.
3: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
4: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
5: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-14-03.
6: В эфире хорошая новость. В семье Сырбско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
7: Наш адрес: улица Красная, 102.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
9: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
10: Все.
9: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: «Родинка». Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесения.

0: Перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
9: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
15: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-горный.ru.
2: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» строит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8 989 220 1420. Стройсид. Достигаем результатов там, где другие не справятся.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре. 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу. Поселок Ахтырский, улица Механизаторова 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
8: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
7: Опять в очереди и на полдня?
8: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
7: О, знаю. Люблю МедСи.
8: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
7: А телефон какой? Маму запишу.
8: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ 8 861 229 26.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Краевая газета «Вольная Кубань» – это
4: политика, экономика, АПК,
3: общество, спорт,
4: действенность публикаций известных журналистов.
3: «Вольная Кубань».
4: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
10: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
11: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
13: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94.
14: Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
16: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.

0: Краснодаре 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Дети от 10 до 16 лет теперь смогут самостоятельно ездить на поездах РЖД. С июня российские железные дороги запустили услугу сопровождения несовершеннолетних пассажиров. Теперь дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на некоторых поездах без взрослых. Услуга доступна более чем на 20 маршрутах. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводника. На станции назначения его передадут человеку, указанному в заявлении, пишет ТАСС. Краснодарских предпринимателей приглашают на выставку в Минске. С 25 по 27 июня в Минске пройдет выставка-ярмарка регионов Беларуси и России в рамках 13-го форума регионов двух стран. Мероприятие состоится в международном выставочном центре «Белэкспо» и объединит представителей бизнеса, органов власти и деловых сообществ двух государств. Первые два дня будут посвящены деловым встречам и работе официальных делегаций. А 27 июня выставка откроется для всех посетителей. Краснодарские предприниматели, заинтересованные в участии, могут обратиться к оператору мероприятия, предприятию «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Жители Краснодарского края чаще всего мечтали стать врачами и учителями. Сервис «Авито Работа» провел опрос. В Краснодарском крае самыми популярными профессиями в детских мечтах оказались врач и учитель. Также жители региона называли актера, водителя, музыканта и IT-специалиста. Главной причиной выбора профессии в детстве большинство назвали интерес к ней. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
8: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
7: Более 11 лет опыта. И слаженная команда профессионалов. Outbook. Точность прежде всего.
8: Outbook.ru.
9: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсей на Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Достойно!

0: Писсо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
2: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
3: Океанариум. ТРК Галактика.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
9: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
9: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову радио. Сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988

0: 63 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.rest.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-26.

0: Радио 107. 107. Мы играем для тебя. Только лучшее.
1: Только лучшее.
0: Потому что ты супер.
2: Радио 107 представляет. Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22.00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
7: Сорная трава заполонила участок. Ваша лужайка уже не радует глаз. Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантии, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным.
12: Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
13: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
14: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
15: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции или службы безопасности портала госуслуги, пугают взломом вашего личного кабинета и требуют продиктовать код из СМС или перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Атмосфера.
1: Вы не слышались на радио 107, проект «Атмосфера», и я Вадим Гончаров. Ну а тема сегодня серьезная – цифровое поколение. Как экранное время бьет по здоровью детей, от зрения и осанки до внимания и сна. Наш эксперт Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Сабина, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Угу. Ну что, как у вас настрой?
2: Хороший.
1: Понятно, тогда незамедлительно приступаем. Итак, почему же гаджеты стали важной частью нашей жизни и вообще в чем их несомненная польза для учебы, развития, общения?
2: Для начала можно сказать о том, что гаджеты, они действительно перевернули жизнь людей, и у них действительно есть как минусы, так и плюсы. Сейчас, конечно же, поговорим о плюсах, да, в чем же вообще их польза и так далее. Во-первых, они очень полезны для учебы. То есть можно считать, что у вас есть безграничный репетитор в кармане. Это мгновенный доступ к знаниям, то есть... Вы можете чего-то не знать, вы можете просто как бы это ввести в интернете, загуглить, и все, вы полностью информация вам будет предоставлена. Конечно же, это персонализация, то есть приложения, они подстраиваются полностью под ваш темп, чтобы вам было удобней. Это организация, то есть это календари, это какие-то заметки, это какие-то напоминалки, то есть вам не нужно держать полностью ваше расписание в голове, да, не нужно пытаться что-то запомнить. Вы можете поставить себе какую-то пометочку, что-то вот как-то себе записать, сделать какую-то голосовую заметку и так далее. Также это экономия времени. То есть не нужно переписывать там полностью, да, конспекты от руки. Можно сфотографировать доску, можно сфотографировать вообще просто книжку. Можно с помощью гаджетов научиться распознавать текст или делать какие-то голосовые заметки. Вот. Это для учебы, в принципе, была польза. Для развития, конечно же, она тоже присутствует. Можно сказать о том, что гаджеты... полностью стерли границы между любителем и профессионалом. То есть люди могут сейчас с помощью них осваивать различные навыки. То есть вы можете научиться программированию, вы можете научиться играть на гитаре с помощью каких-то различных видео, да. Можно научиться монтировать видео самим, то есть как-то осваивать новые профессии. Можно также расширять свой кругозор. То есть вы можете изучать какую-то там квантовую физику, и при этом вы едете где-то в автобусе, да, или в троллейбусе, можете изучать какую-то историю средневековья, да, то есть много-много различных как бы таких направлений. Конечно же, для общения тоже есть своя польза. Мы многие живем вдали от родных, от близких, и когда мы хотим с ними пообщаться, мы можем им позвонить. Мы можем позвонить на видеозвонок, на обычный звонок, даже если они находятся там от нас за 3000 километров. Вот. Конечно же, также, если вы чем-то увлекаетесь, вы можете легко найти себе единомышленников. Как бы гаджеты, они помогают вам найти сообщество по своим интересам.
1: В общем, если перефразировать известное, без гаджетов нынче и не туды, и не сюда. Согласны?
2: Конечно.
1: Ну, о негативных последствиях для психического, физического здоровья, ну, в случае чрезмерного использования, мы тоже поговорим. Напомню, сегодня у нас в гостях Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края. Продолжим разговор буквально через несколько коммерческих минут.
0: Атмосфера. Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на Заречье клуб.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом. Сдавайте уверенно. Записывайтесь. Мы рядом до получения прав любой категории.
3: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
4: Слушай, а что для тебя главное в школе?
5: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
4: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
5: И нет домашних заданий?
4: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
5: Это идеал. Как записаться?
4: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
6: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
7: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
6: Узнай его историю. Ощути его дар.
8: А сможешь?
7: Конечно.
6: Майкл Джексон.
9: Я уверен, ты уникален.
10: Никогда не слышал такого голоса.
6: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
7: Я так счастлив заниматься своим делом.
6: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
7: Громче!
6: 18+.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200

0: Атмосфера.
1: Мы вновь в прямом эфире в интернете. Напротив меня Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Сабина, так какие же негативные последствия для психического и физического здоровья могут возникнуть при чрезмерном использовании смартфонов и планшетов у детей и подростков?
2: Итак, если говорить о психическом здоровье, конечно же, очень-очень много различных последствий может быть. Во-первых, это повышенный риск тревожности и развития депрессивных расстройств. Как бы в основном эти дети, они очень эмоционально нестабильны становятся. Также это нарушение внимания, различных когнитивных функций, то есть у них происходит снижение концентрации. Особенно это отражается на чем? Конечно же, на учебе. Они хуже запоминают материал, они хуже его воспринимают, как-то его хуже анализируют, хуже воспроизводят. Также происходит ухудшение способности и к глубокому анализу, и к памяти тоже. Если также говорить о сне, конечно, расстройства сна, они обязательно будут. Что там, как бы, можно сказать об этом? Почему нарушается сон? Потому что экраны, в основном, они какой свет излучают? Синий. Mm-hmm. Синий свет, он подавляет выработку нашего мелатонина. Мелатонин – это гормон, который регулирует у нас цикл сна и бодрствования. И когда мелатонина слишком мало, и он плохо вырабатывается, что происходит? Это затрудняет засыпание и ухудшает вообще качество сна. То есть ребенок может просыпаться посреди ночи, может спать прерывисто, то есть он как-то ему могут сниться кошмары. Также это формирование зависимости и синдрома отмены. К сожалению, это действительно есть. Это как бы проблема, которая она только расширяется и прогрессирует. Также это снижение социальных навыков, потому что дети, в основном увлеченные гаджетами, они хуже учатся общаться, то есть им лень общаться, им легче как бы держать телефон в руках, там кому-то что-то написать, сообщение, написать какой-нибудь смайлик, в принципе, они заменяют полностью живое общение виртуальным, и происходит что? Риск социальной изоляции, то есть в будущем они не смогут строить нормально семью, они не смогут с кем-то там познакомиться, с какой-то там будущей своей половинкой и так далее. Конечно же, это повышение импульсивности и снижение самоконтроля. То есть, когда у них пытаешься забрать телефон, что уже говорит о синдроме отмены, они начинают кричать, могут там кидаться какими-то предметами. Вот. Дальше можно сказать немножечко о физическом здоровье, о том, как же, какие последствия могут быть, могут отражаться на нем. Конечно же, это проблемы со зрением, да, то есть самое первое, что это у нас близорукость, мы держим телефон слишком близко к глазам, поэтому чем дольше, чем все это как бы хронизируется, мы хуже начинаем видеть объекты, которые находятся вдали. Да? Далее, это нарушение осанки. То есть боли в шее, боли в спине. Есть такой термин «текстовая шея». Это хроническое напряжение мышц из-за длительного наклона головы. То есть мы постоянно как-то вот наклоняем голову, мы не можем сидеть ровно. Все практически люди сейчас в основном, у кого-то есть сколиоз, у кого-то какая-то сутулость в основном. Также это снижение физической активности. Возрастает риск ожирения и метаболических нарушений. Конечно же, из-за этого и риск появляется сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Также это нарушение питания. В принципе, всегда было и будет. Эта проблема, она касается вообще очень-очень многих различных именно специальностей. Она затрагивает тут, конечно же, и зависимость, да, то есть частые перекусы перед экраном. Что они в основном делают? Они что-то смотрят, с кем-то общаются, играют в какие-то игры, какие-то чипсы рядом с собой положили и перекусывают. Конечно, это тоже влияет на уровень как бы глюкозы в нашей крови. Она может резко возрасти, резко упасть. Это тоже не очень хорошо. Вот. Также существует тоже такой термин – синдром запястного канала. То есть у вас начинает болеть запястье, рука, что происходит, когда человек в основном очень-очень часто держит компьютерную мышку, то есть он там нажимает на эти кнопки, и у него просто уже начинают затекать как бы мышцы, да, происходит и боль и в больших пальцах, И также, конечно же, у нас снижается иммунитет на фоне хронического недосыпания и гиподинамии. То есть мы слишком мало двигаемся, мы мало спим или же слишком много бывает уже спим. Это тоже не очень хорошо. Вот.
1: В общем, внушительный такой наборчик, да, получается?
2: Конечно.
1: Как постоянное нахождение в сети и за экранами связано с тревожностью, повышенной утомляемостью и депрессивным состоянием у детей и подростков?
2: Ну, во-первых, можно сказать о том, что у нас в организме есть такая система, как система вознаграждения. Главную роль в ней играет дофамин. Дофамин что такое? Дофамин – это гормон, я думаю, многие знают, счастья, там, радости, да, удовольствия и так далее. Так вот, что же делает этот дофамин? Когда вы... То есть делаете то, что вам нравится, выделяете дофамин, да, то есть вы там что-то вкусное поели, что-то сладенькое, у вас поднялось настроение, вышло солнышко, да, банально там на улице, наконец-то, после стольких пасмурных и дождливых дней, конечно, поднялось настроение. Так вот, почему же он также участвует в процессе формирования, в механизме формирования любой зависимости? Потому что, во-первых, если говорить именно о зависимости от гаджетов, лайки, все комментарии, новый какой-то контент, это все дает быстрые и непредсказуемые всплески дофамина. То есть это быстрый дофамин. Быстрый дофамин, он быстрее формирует зависимость. Причем, что здесь не нужно никак себя утруждать что-то делать. То есть ты просто там пролистал, что-то там посмотрел, контент чуть понравилось там, или ты что-то выложил, пошли какие-то лайки, комментарии, все, у тебя какая-то радость, и ты на этом больше зацикливаешься, больше концентрируешься. И когда как бы падает базовый уровень дофамина, появляется вот эта апатия, ощущение такое, знаете, скуки, ощущение сниженного настроения, потому что уже без этого они жить не могут. Дофамин начинает вырабатываться практически только на вот эти быстрые такие стимулы. Угу. Без них дофамина вырабатывается мало, и нам его как бы не хватает. Также это что может быть? Информационная перегрузка и многозадачность. То есть наш мозг, он вынужден постоянно переключаться с различных задач, с одной задачи на другую задачу. Это может быть Это могут быть соцсети, это могут быть игры, это могут быть мессенджеры. И это действительно, если все происходит довольно-таки долго, там, на протяжении дня, на протяжении нескольких часов, на это тратится очень много времени. И также в результате формируется хроническая усталость, то есть люди чувствуют себя какими-то разбитыми. Также, конечно же, социальное сравнение и страх упустить выгоду. То есть когда вы смотрите отредактированные идеальные жизни сверстников, это создает иллюзию собственной какой-то неполноценности, что я какой-то не такой, что я делаю что-то не так, почему у меня не получается так же хорошо, как и у других, почему я не такой успешный и так далее. И когда вы постоянно отслеживаете чужие успехи, вы на себе не концентрируетесь, вы забываете про самих себя, то есть, ну, в основном, конечно же, дети, они тем более, то есть подростки, они больше этому подвержены. Это все база для тревоги и переживаний. И, конечно же, также это разрушение здоровых механизмов восстановления. Сон становится прерывистым, фрагментированным, неглубоким из-за света экранов и ночных уведомлений. То есть постоянно, даже если вот вы спите, вы собираетесь заснуть, приходит какое-то уведомление, экран яркий, все, резко мы там должны ответить, посмотреть и так далее. Вот.
1: Отвлечемся ненадолго.
0: Атмосфера.

0: Атмосфера.
1: А вот и продолжение разговора. Сегодня у нас в студии Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Сабина, признаки зависимости от гаджетов у детей и подростков, в чем они проявляются?
2: Ага, итак, как же вообще понять, да, какие признаки могут быть? Во-первых, это поведенческие признаки. Это самые заметные, они как бы видны всегда, в самом начале. Во-первых, это потеря контроля. То есть ребенок, он не может остановиться в игре или в соцсетях, он постоянно просит там еще какое-то лишнее время, ну еще 5 минут, ну пожалуйста, ну еще 10 минут, и по итогу, конечно же, он не сдерживает обещания, нарушает обещанное время. Также это ложь или скрытность, то есть ребенок начинает прятать экран при входе взрослого в комнату, он чистит там историю браузера, да, удаляет историю посещений. Также это может быть использование гаджета как успокоительного, то есть при любой какой-то проблеме, при любом стрессе, при скуке, при каком-то конфликте, они достают телефон и начинают в нем вот именно что зависать, засиживаться, и это им действительно помогает в какой-то степени просто отвлечься, да, то есть они по-другому больше отвлекаться не могут, то есть только такой выход. Также это раздражение и агрессия при попытке ограничить время. То есть, когда взрослые пытаются установить какие-то правила, когда кто-то пытается, там, ну, не подумав, там, забирают телефон у ребенка, они начинают резко кричать, начинают огрызаться, могут кидать вещи. Вот, да, то есть, такие бывают моменты. Если говорить о эмоциональных и когнитивных признаках, то это резкие перепады настроения. То есть, это эйфория, которая у них их посещает за экраном, когда они что-то смотрят, она резко сменяется апатией, какой-то тоской или же злостью, когда гаджета нет рядом. Также это может быть тревога и беспокойство, когда телефон там разряжается, да, вот все страшно, что же будет, там телефон сядет, не смогу его включить, там рядом зарядки нет, я там не дома, вот, когда Wi-Fi нет, Wi-Fi отключили, все, тоже у нас паника. Это все относится, кстати говоря, и, ну, к синдрому отмены, вот эти вот все признаки. Также это навязчивые мысли, то есть вот ребенок сидит в школе, он кушает за столом, и у него мысли о чем? Он хочет поскорее вернуться в игру, он думает уже об этом, там быстрее покушать, быстрее пойти уже поиграть, в школе поскорее бы закончился учебный день, я пойду там поиграю или там зайду в сеть и так далее. И, конечно же, снижение успеваемости. Учеба резко начинает отходить на второй план, они полностью увлечены своим гаджетом, увлечены как бы своими играми, даже не думают о том, что как бы, ну, надо что-то там подтянуть, да, какие-то свои знания. Конечно же, это физические признаки. Что это может быть? Как мы уже говорили, это нарушение сна. То есть ребенок, он ложится поздно. Он ложится поздно, просыпается, а просыпаться-то ему надо рано, просыпается он вялым, разбитым, жалуется на кошмары, на бессонницу, жалуется на усталость, могут быть головные боли, боли в шее, сухость и покраснение.

0: все просто пустая трата времени, лучше я там это время потрачу там на какие-то свои игры. Вот. И, конечно же, исходя из этого, начинаются что? Начинаются конфликты с родителями из-за правил использовать телефонов, да. Вот.
1: Mm-hmm. Ну, а у нас запланированная пауза, так что успеете подумать о чем-то приятном. Ну, например, о том, что вернемся быстро.
2: Атмосфера. Реклама.
3: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
4: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
3: Куда?
4: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
3: А школа есть?
4: Да прям через дорогу.
5: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Почему дети любят школу интеллект?
7: Учителя добрые и объясняют понятно.
8: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
9: Изучаем адыгейский и китайские языки.
10: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях «Частная школа «Интеллект».
11: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
12: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс» – вы у нас в приоритете. 240-24-24.
13: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
14: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
13: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
14: Наш адрес: улица Красная, 102.
15: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
16: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Атмосфера.
1: Часть вторая. В гостевом кресле в студии Радио 107 Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края. Сабина, как постоянное использование гаджетов влияет на уровень физической активности у детей и может ли это привести к малоподвижному образу жизни?
2: Конечно же, это напрямую влияет на уровень физической активности и, можно даже сказать, снижает физическую активность. Всегда как бы это будет проявляться. И одним из главных факторов формирования малоподвижного образа жизни как бы как раз-таки является использование постоянных гаджетов. Как вообще это происходит? То есть для начала происходит вытеснение активного времени. То есть каждый час за экраном часто заменяет тот час, который мог бы быть потрачен там на бег, на какие-то игры, на прогулку, на спорт, на танцы, то есть, да, на какой-то такой активный образ жизни. Также это может быть формирование привычки к низкой энергии. То есть мозг у нас привыкает получать удовольствие, то бишь быстрый дофамин, и новизну с минимальными физическими затратами. То есть эта активность, она требует усилий, пота, то есть надо как-то постараться, надо что-то сделать, то есть те же виды спорта, там баскетбол, волейбол, там определенная стратегия есть, там ты должен прыгнуть и закинуть этот мяч как можно там выше, да, или отбить и так далее, то есть это все требует каких-то усилий, каких-то стараний. И, конечно же, на этом фоне гаджет, он является более чем-то таким легким источником дофамина, и, понятное дело, что предпочитать уже будут его. Вот. Также это нарушение естественных сигналов тела. То есть долгое сидение в одной позе притупляет ощущение какой-то вот такой замкнутости, слабости, того, что ты, у тебя там уже затекли давным-давно твои ноги, твои мышцы. Вот. Ребенок перестает чувствовать это. И он не чувствует там, что спина затекла, что нужно встать, пройтись, размяться, как-то вот сделать какую-нибудь, не знаю, зарядочку. И внимание, оно полностью поглощено экраном. Мы перестаем чувствовать. Даже вот мы сидим, если в какой-то неудобной позе, все равно, если телефон у нас в руках, мы не чувствуем вот этого неудобства. Mm-hmm. Вот. Также, что это еще может быть, это снижение мышечного тонуса и выносливости. То есть малоподвижность, она приводит вообще к ослаблению мышц спины, пресса, ног. И вообще дети, они же у нас какие? Они все очень активны, им надо куда-то залезть, им надо что-то вот как-то поиграть, что-то пнуть, что-то кинуть. Они вечно куда-то бегают, у них очень много энергии, они вообще могут целый день там где-то носиться, если как бы их не успокоить, да? А при этом, когда ребенок сидит в основном постоянно вот в телефоне, в каком-то гаджете, у него устают, у него эти мышцы, они начинают потихоньку-потихоньку ослабевать, атрофироваться, и ребенок, ему сложнее становится бегать, прыгать и там где-то лазить. Он быстрее устает, и это еще больше снижает желание вообще что-то делать. То есть они быстрее устают, такие думают, да, зачем мне это надо, я там пойду лучше сяду, посижу. Вот. Также это могут быть, конечно же, реальные риски для здоровья из-за гиподинамии, то есть из-за малоподвижного образа жизни. Это набор лишнего веса, как я уже говорила, то есть из-за низкого расхода энергии, то есть ребенок вообще почти не двигается, постоянно сидит, лежит, и в сочетании с частыми перекусами, то есть он постоянно что-то кушает, что-то сладкое, что-то соленое, вот. Также нарушение осанки, как мы тоже вот об этом говорили, это сутулость, сколиоз, слабость мышечного корсета, потихоньку это все прогрессирует. Конечно же, это снижение плотности тканей, костных в основном тканей, то есть кости у нас не получают нужной нагрузки. Если они как бы у нас находятся постоянно в покое, как бы это увеличивает риск переломов костей. Также это метаболические нарушения. Очень часто в последнее время как бы это все участилось, риск развития инсулинорезистентности уже в возрасте, в детском, в подростковом. А также, как бы, если говорим о взрослых, то это риск развития диабета второго типа, даже при нормальном весе. То есть здесь уже играет роль наши пищевые привычки, наше питание, наш образ жизни. Вот. А также это могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то есть слабое сердце. То есть вот ребенок не двигается, у него сердце, оно не привыкло там, вот он вообще, у него его подвижность, она на нуле обычно. А пошел он на физкультуру, ему там задали, надо пробежать вот такую-то дистанцию, нужно пробежать там несколько кругов. Он начинает бегать, и у него просто его организм в шоке, его сердце в шоке, что нужно перекачивать столько крови за раз. конечно же, и выносливость у него вообще низкая. Он это все, ну, он не сможет столько пробежать. Он выдохнется там просто на первом круге. И давление, конечно, тоже может повыситься. Вот.
1: Ну, можно говорить, если ребенок перестал гулять и весь день сидит в наушниках, то стоит бить тревогу.
2: Конечно, стоит бить тревогу. Нужно уже хотя бы начинать обращать на это внимание, не закрывать на это глаза.
1: Ну и причина ожирения, да, вы уже тут тоже сказали об этом.
2: Конечно. Как бы ожирение – это же не только эстетическая, ну, проблема с эстетикой, это проблема с нашим здоровьем. Это наши сосуды, это наши органы, как бы, ну, системы органов и так далее. То есть нам просто становится даже тяжелее двигаться. Если вот индекс массы тела, он превышает норму, там, предожирение, ожирение там, первой степени, то есть человек, он чувствует, что даже при обычной походке он начинает там задыхаться, у него одышка какая-то. Вот. Ему тяжело выполнять самые-самые обычные, простые какие-то домашние там дела. Вот.
1: Давайте еще раз вспомним про синий свет от экранов, да? Как он влияет на выработку мелатонина и чем грозит нарушение режима сна для организма ребенка?
2: Угу. Итак, давайте вспомним, что мелатонин – это у нас гормон такой, который регулирует наш цикл сна и бодрствования. То есть он выделяется в определенное время суток, и как бы он помогает нам хорошо спать. Вот. Синий свет – он подавляет выработку этого мелатонина. Это ключевой гормон сна. И происходит это потому, что наша сетчатка глаза, она содержит особые светочувствительные клетки, которые при воздействии как раз-таки именно этого синего света, особенно в темное время суток, они посылают мозгу сигнал. Сейчас день, сейчас не ночь, спать нельзя, мы как бы должны бодрствовать, да. И в результате снижается синтез этого самого мелатонина. То есть зачем мозгу тогда повышать синтез мелатонина, если как бы сейчас день, зачем нам спать, да? Вот, и как бы чем вообще грозит это нарушение для детского организма? Во-первых, это сдвиг циркадных ритмов. То есть ребенок теперь он не может заснуть в обычное время суток. Он засыпает на 1 или 2 часа позже, всегда, стабильно, но ему нужно просыпаться в школу, там, в детский сад. Просыпаться ему нужно рано. Как бы днем вот эта сонливость она его преследует, вялость, он уставший, он не хочет играться, он не хочет учиться, он не может усидеть на одном месте, он хочет постоянно спать, вот эта разбитость. И вот эти трудности с пробуждением, они будут его преследовать довольно-таки долго, если как бы это все не исправить. А также это укорочение и ухудшение структуры сна. То есть он чаще просыпается ночью, сон становится поверхностным, фрагментированным, он может просто проснуться и уже не хотеть спать, а потом на утро, конечно же, он захочет ближе вот к утру, там, ближе к 6 утра, к 5 утра, он начнет засыпать уже от усталости, а вставать надо как бы уже скоро. Когнитивные нарушения. Что можно сказать здесь? Тут уже влияние на наше внимание, на нашу память, все это ухудшается. Рабочая память, способности к обучению. Новый материал, как правило, начинает усваиваться намного хуже, чем обычно. У них начинают появляться какие-то не очень хорошие оценки, успеваемость в школе падает. Также это эмоциональная нестабильность и психические риски. То есть недосып, он повышает уязвимость к стрессу. Ребенок становится более раздражительным, более таким плаксивым, может быть, более импульсивным. То есть вот что-то, какая-то ситуация произошла, вроде бы, ну, ничего особенного, какая-то мелочь. Его это может вывести из себя, и он очень долго будет приходить в себя на самом деле. Конечно же, это ослабление иммунитета. Потому что наши иммунные клетки, например, да, Т-лимфоциты, они у нас активируются тоже во время сна. И при его нарушении ребенок, конечно же, чаще начинает болеть, простужается, да, ОРВИ различные, он дольше восстанавливается. То есть есть вот дети, да, которые очень-очень часто болеют, и не только вот в садике. В садике как бы это норма, да, то есть если ребенок пошел в сад, со 100% вероятность, что он там оттуда что-то принесет, и с соплями, с кашлем, как бы вы засядете дома. А в школе уже как бы это должно пойти на спад, но даже в школе вот у них бывает там 2 недельки поучился, все, опять заболел, уходишь там домой, сидишь, вот.
1: Сабина, короткая передышка, и снова мы.
0: Атмосфера.

0: Атмосфера.
1: Сабина, продолжите отвечать на предыдущий вопрос?
2: Да, давайте. Также еще можно сказать про задержку роста. То есть основная доля у нас гормона роста. Гормон роста – это соматотропин. Он тоже вырабатывается именно в глубоких фазах ночного сна. И без достаточного количества этого гормона и качества сна возможна задержка уже физического развития. То есть ребенок, он и в рост не пойдет, в принципе. И как бы его органы и ткани, они будут тоже хуже развиваться. А также это соматические жалобы. То есть это утренние головные боли, это разбитость, это темные круги под глазами, снижение аппетита. Вот. И, конечно же, я хотела отметить особенность детского возраста, влияние именно на детей синих экранов и выработка мелатонина. Вообще, что там особенного? Детская зрительная система, она пропускает больше синего света. То есть хрусталик у них прозрачнее, чем у взрослых. И поэтому системы регуляции сна, они незрелые, они как бы еще не до конца сформированы. Поэтому воздействие экранов вечером сказывается на детях намного сильнее и быстрее.
1: Угу. Скажите, а как постоянное уведомление способствует развитию импульсивности и стрессу у детей?
2: Ну, для начала у них формируется вот эта привычка, реакция вместо действия. То есть ребенок, он привыкает, что любой сигнал, то бишь звук, там, вибрация, какая-то вспышка, все что угодно, требует немедленного ответа. То есть надо срочно ответить. Если там я не отвечу, случится какая-то катастрофа, если там было что-то серьезное, а если там, не знаю, что-то страшное случится и так далее. Мозг перестает выстраивать иерархию задач, то есть все, что пришло в уведомлении, это кажется действительно срочным и очень важным. В результате любое занятие, то есть уроки, еда, какой-то разговор, это все начинает прерываться. То есть вот вы сидите с кем-то разговаривать, уже просто то, что телефон находится на столе рядом с вами, вспыхивает экран, вы мгновенно на это как бы реагируете, отвлекаетесь. Также это снижение терпимости к отсрочке. То есть, когда лайки, сообщения, какие-то награды, знаете, вот в играх, они приходят хаотично и часто, ребенок теряет способность ждать. То есть, эти дети, они не могут ждать. Они как бы и в будущем своем, в своей будущей жизни взрослые, они к этому привыкают. То есть, им нужно получить вот это прямо сейчас. И никогда, и ждать я там больше не хочу, не смогу и так далее. Ему хочется всего и сразу. Это проявляется в бытовых даже ситуациях. То есть он не может дождаться своей очереди, он перебивает там человека, он требует сразу вот немедленного какого-то внимания. Также это атрофия произвольного внимания, то есть без уведомлений ребенку становится трудно сосредоточиться на чем-то. Он начинает сам искать какие-то стимулы, он начинает просто, он включает телефон, переключается между одним приложением и другим, просто лишь бы просто что-то потыкать, знаете. Это внешне похоже на синдром гиперактивности. Вот.
1: Угу. Ну, у нас еще запланированная остановка и финал.
0: Атмосфера. Электролофт.
3: Дыши музыкой.
0: Радиошоу Юлии Влади.
3: Слушай.
0: В пятницу. В 22:00.
3: Это лучшая музыка для меня.
0: Реклама.
4: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи фестиваль. Пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантехюг. Доверьте комфорт профессионалам.
0: Это соловей. Это скворец.
6: А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
7: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
9: Все.
8: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
13: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.
17: Атмосфера.
1: Сабина, почему для ребенка важно выделять специальные гаджет-свободные зоны и время без электронных устройств в домашних условиях?
2: Специальный гаджет свободные зоны и как бы время, да, без устройств нужны ребенку не как наказание, а как необходимая среда для того, чтобы он как бы развивался своим темпом, был здоровым и так далее. Как бы почему это важно? Во-первых, это защита сна и циркадных ритмов. То есть спальня без гаджетов, особенно без телефона у кровати, предотвращает соблазн проверять постоянно уведомления там, ночью или перед сном. Как бы, какое должно быть, например, правило? То есть гаджеты у нас не заходят там, в спальню за 1-2 часа до сна. То есть, и остаются как бы на ночь там же, за этой комнатой. Как бы это, конечно же, влияет, это снижает нашу тревожность, это улучшает глубину нашего сна. Также это восстановление способности к глубокому фокусу и скуке. То есть зоны без гаджетов, это можно выделить, например, обеденный стол, то есть мы туда телефоны не кладем, когда мы кушаем, мы вообще не трогаем телефоны. Детская комната должна быть без экранов. Это все создает пространство, где мозг учится концентрироваться без постоянных каких-то переключений. И без телефона ребенок, он может что? Он может дочитать книгу свою, да, которую там не дочитал. Он может дорисовать рисунок, он может додумать какую-то свою мысль, он может, в принципе, погрузиться в какие-то свои мысли. И это тренирует произвольное наше внимание. То есть скука без гаджетов, она формулирует, стимулирует творчество, фантазию и поиск каких-то новых занятий. Также это качество живого общения и привязанность. То есть за столом без телефонов восстанавливается нормальная семейная коммуникация. Дети слышат родителей, родители слышат детей. Как бы есть какой-то, да, зрительный контакт и невербальные сигналы. Также профилактика зависимости и тренировка самоконтроля. То есть четкие границы временные должны быть, например, никаких экранов во время еды. Или в воскресное утро у нас вот все, без гаджетов. Помогают мозгу выработать здоровую дистанцию по отношению к устройствам. То есть они, в принципе, рано или поздно они к этому привыкают. Они не считают, что это что-то страшное, ненормальное, что вот мы какие-то там звери. Вот, то есть они, для них это становится нормой. И, конечно же, физическое здоровье. То есть зоны без гаджетов, они стимулируют движение. Если в гостиной нет экрана или телефона, ребенок, он начнет с большей вероятностью что-то там, какие-то игрушки свои достанет, начнет... там, потянется, поможет вам по дому, какие-то вот домашние дела, то есть, вот.
1: Ну, а практические шаги, вот какие помогут осознанно ограничить время использования экранов, особенно перед сном?
2: Ну, во-первых, нужно создать ритуал отключения, то есть за 1-2 часа до сна. То есть заведите четкое правило. У нас экраны выключаются в определенное время. То есть, например, это может быть там 8 вечера для младших детей, или просто для детей, или там 9 вечера уже для взрослых, или там для старших детей. Как бы это время должно быть всегда одним и тем же, то есть ни на минуту позже, ни на час там раньше. Используйте визуальный таймер или будильник на кухне. То есть когда он звенит, все, и родители тоже, конечно, откладывают телефоны, потому что родители, они должны быть примером для детей. А дальше можно физически удалить гаджеты из спальни. То есть зарядная станция у нас за пределами спальни. В идеале в коридоре или в гостиной. А если ребенку нужен будильник, купите обычный механический или простой цифровой будильник, чтобы он как бы не, поменьше взаимодействовал с телефоном. Также можно использовать какие-то технические настройки, чтобы помочь себе. То есть включите фильтр синего света, то есть чтобы этот синий свет, он меньше как бы проникал вообще, чтобы на него там меньше смотрели и так далее. Ну, как бы помните, что это просто лишь частичная вообще помощь, это не замена отказу экрана перед сном. Также можно настроить автоматическое отключение Wi-Fi, то есть в спальное время, там, с 10 вечера, например, до 7 утра Wi-Fi автоматически может отключаться. Это тоже очень хорошо помогает. Также, конечно же, нужно договариваться. Вместо резких запретов нужно разговаривать с ребенком, то есть как бы не нужно резко забирать этот телефон, это вызовет только бунт. Нужно сокращать время просто постепенно. Заключите письменный договор с ребенком, особенно если ребенку там 8-12 лет, он там напишет: я там соглашаюсь отдавать телефон на зарядку.
1: Наверняка слушающие нас родители, ну, с трудом себе представляет такое, но тем не менее нужно стремиться, да? Сабина, а можно ли считать жим пальцем экрана полноценной физической нагрузкой для мышц рук?
2: Это вы имеете в виду какое-то приложение или, или просто то, что там
1: вообще,
2: мы тыкаем
1: в приложение,
2: экран?
1: Игры, не знаю, просто полистать.
2: Можно ли считать это физическим каким-то упражнением? Ну, я думаю, что нет, потому что как бы это больше уже сформируется синдром туннельного синдрома.
1: Сабина, ну, огромное вам спасибо за этот важный разговор. Так
2: спасибо
1: что,
2: вам.
1: Друзья, берегите зрение, осанку, ну и нервную систему своих детей. Я Вадим Гончаров. Будьте здоровы, будьте с Радио 107.
16: Атмосфера на Радио 107. В Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
9: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Россия вошла в первую десятку стран по объему научных разработок. По данным правительства, за прошедший год выросло число молодых ученых, увеличилось количество патентных заявок и научных публикаций, а также расширилось использование отечественных технологий в реальном секторе экономики. В 2025 году российские исследователи опубликовали более 87 тысяч научных работ. Кроме того, было подано почти 37 тысяч заявок на патенты изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, пишут «Кубанские новости». Краснодарских подростков приглашают на летние тематические смены. Краевая крейсерско-парусная школа открыла набор подростков от 14 до 17 лет на летние лагерные смены. Участвовать могут ребята с постоянной регистрацией в Краснодарском крае. Программы пройдут на трех площадках – в Отрадинском и Лабинском районах, а также в Славянске на Кубани. В палаточном лагере «Тополек» участников ждут смены по туризму, рафтингу, скалолазанию, профориентации, развитию лидерских качеств и творческим направлениям. Подростки смогут попробовать себя в походах, проектной деятельности, театре, музыке и танце. Лагерь «Траектория» предлагает программы для будущих блогеров, участников поисковых отрядов и любителей спорта. В лагере «Славянская кругосветка» подготовлены творческая и экологическая смены. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте Краевой крейсерско-парусной школы, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. «Дикий робот» получит продолжение. Детали сюжета пока неизвестны. Как пишет «Фильм.ру», «Дикий робот» основан на одноименной книге Питера Брауна и рассказывает о роботе, который оказался на необитаемом острове, начал помогать его жителям-животным. В мировом прокате робот заработал более 300 миллионов долларов. Картина также получила 3 номинации на «Оскар» и премию «Золотой глобус». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
17: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
18: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
19: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
20: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
17: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
21: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».

0: премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
4: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
3: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
4: Скидка 10% по промокоду «Радио».
5: Где-то далеко в горах.
6: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
2: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
7: Ого.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Город подождет. Время отдыхать в

0: Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Радио 107. Только звезды. Только хиты. Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, староминский — то, что надо.

0: лечится. Без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
2: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: МедСи, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
7: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
8: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
9: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
10: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%. А дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: «Родинка». Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы сотрудники Центробанка, ФСБ, полиции или службы безопасности банка и требуют перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Почему дети любят школу интеллект?
4: Учителя добрые. И объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
4: Изучаем адыгейский и китайский языки.
3: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
6: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова в клинике ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
12: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
10: Угу.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
14: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
13: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
14: Наш адрес: улица Красная, 102.
15: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
16: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
17: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
19: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Все

0: радио 107. 107. Только хиты. Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлык.

0: Джесс Тюнинг.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
4: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
3: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
5: МедСи – федеральная сеть клиник теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке, под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Где-то далеко в горах.
12: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
13: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Краснодарский край вошел в тройку регионов с наименьшим числом курильщиков. Такие данные привел Минздрав России по итогам апреля этого года. Лидером рейтинга стала Чеченская республика, где курят меньше 1% взрослых жителей. На втором месте – Чукотский автономный округ. В Краснодарском крае доля курящих среди населения старше 18 лет составила 4,5%, пишет «Известия». Этим летом в Краснодаре для детей и подростков организуют более 500 мероприятий. В программу войдут мастер-классы, концерты, кинопоказы, спортивные и творческие активности. Как пишет пресс-служба мэрии, также планируется трудоустроить более 5000 подростков старше 14 лет. Работу смогут предложить школы, учреждения культуры, спорта, торговли и другие организации. На летних каникулах будут работать почти 100 пришкольных лагерей. Кроме того, более 1000 детей смогут отдохнуть в лагерях на Черноморском побережье, а около 3000 школьников примут участие в туристических походах. Особое внимание власти обещают уделить безопасности детей во время летней оздоровительной компании. И последнее. Темпы глобального потепления достигли рекордного уровня за всю историю наблюдений. Как пишет МЕЛ, темпы нагревания Земли за последние 10 лет стали самыми высокими с начала систематических измерений температуры в 1880 году. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании. По данным работы, скорость повышения глобальной температуры почти удвоилась. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
1: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
2: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-908-89-220-14-20. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Ценецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный швейцар. Детский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Ура! Уже лето и а в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-26.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вау!
4: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают.

0: Друзья, в сердце юга. Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Глазкар Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар нижнее подчеркивание Автоимпорт».
12: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
6: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240 24 24.
8: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
9: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
11: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
10: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
11: «Аутбук.ру».
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: О, «Родинка».
15: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
16: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
17: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
19: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на заречьеклуб.ру.
7: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
11: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первый. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
12: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлянскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
13: Клуб «Загородный». Отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бойко и другие услуги. Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания.

0: движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
2: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
1: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
3: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Слушай, а что для тебя главное в школе?
5: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
4: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
5: И нет домашних заданий?
4: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
5: Это идеал. Как записаться?
4: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
6: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс Play to Play. Каждый четверг в 22.00. Play to Play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке, под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
7: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
7: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Слово «Родинка».
12: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
13: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабсакафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабсакафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России семьи с детьми смогут подать заявление на новую семейную выплату. Подать документы можно через госуслуги или в отделениях Социального фонда России. Право на выплату есть у семей, чей средний душевой доход за 2025 год не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Также будет учитываться имущественная обеспеченность семьи. По оценке Минтруда, новая мера поддержки затронет более 4 миллионов семей, в которых воспитываются около 11 миллионов детей. Прием заявлений продлится до 1 октября. Рассмотрение занимает до 10 рабочих дней, пишут «Кубанские новости». В Краснодаре насчитывается более 111 тысяч предпринимателей. Краснодар входит в пятерку российских городов-миллионников по числу предпринимателей и занимает первое место по этому показателю в Южном федеральном округе. Как пишет пресс-служба мэрии, предпринимательское сообщество города продолжает расти. Для поддержки бизнеса в городе работает центр-платформа, где предприниматели смогут получить бесплатные консультации и услуги. По данным властей, за последние 5 лет налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в городской бюджет выросли более чем в 2 раза, до почти 9 миллиардов рублей. И последнее. Более половины молодых людей забывают пин-коды банковских карт. Как пишет Мел, более половины людей младше 35 лет испытывают трудности с тем, чтобы вспомнить пин-код своей банковской карты. К такому выводу пришли исследователи одной из крупнейших платежных систем. Эксперты связывают это с распространением бесконтактной оплаты и цифровых кошельков. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.

0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
4: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 03 81.

0: Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
3: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
4: 0+.
5: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
6: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.

0: квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
9: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатно. Кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
10: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».

0: души, музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии. Масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
7: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семье. Семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка». Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94.
10: Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
12: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Вылечить базилиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
10: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
11: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МедСи мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. МедСи – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: 10% по промокоду «Радио».
1: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Доступно.

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Привет из Москвы. Ты чего на сообщения не отвечаешь?
2: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
1: Опять в очереди и на полдня?
2: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
1: О, знаю. Люблю МедСи.
2: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
1: А телефон какой? Маму запишу.
2: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
2: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
7: Все.
6: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
8: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
13: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабсакафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабсакафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
15: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8 861 200 29 26.

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
5: 0+.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
7: Почему дети любят школу «Интеллект»?
8: Учителя добрые и объясняют понятно.
9: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
10: Изучаем адыгейский и китайский языки.
11: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
12: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
13: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
15: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Актырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору, хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-1403.
2: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
3: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
4: Океанариум. ТРК Галактика.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
7: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
8: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
7: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
8: Скидка 10% по промокоду «Радио».
9: Где-то далеко в горах.
10: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
11: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
4: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
7: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию Outbook. Поможем избежать штрафа. Сделаем проверку и приведем дела в порядок.
6: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Outbook. Точность прежде всего.
7: Outbook.ru.
8: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
9: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: О, «Родинка».
13: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94.
11: Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кропоткин. 94.

0: Реклама.
1: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
2: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
3: Океанариум. ТРК Галактика.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
10: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
11: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный швейцар. Детский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
14: Ласкар Автоимпорт – это новые с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-528-98-90. Телеграм канал «Ласкар Автоимпорт». Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
15: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
16: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
17: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
16: Опять в очереди на полдня?
17: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
16: О, знаю. Люблю МедСи.
17: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
16: А телефон какой? Маму запишу.
17: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
18: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
1: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
1: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
4: Подробности на zarechyeklub.ru.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день. Без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Места осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
13: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
7: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
6: Завод «Полидин». Станица Новотитра. Крайняя 119. Телефон 8 918 220 08 60.
7: Скидка 10% по промокоду радио.
8: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
9: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
2: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
3: Океанариум. ТРК Галактика.
4: Компания Ревкар. Производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
11: Ресторанный комплекс Двин Холл. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8 918 12 111 99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Слушай, а что для тебя главное в школе?
14: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
13: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
14: И нет домашних заданий?
13: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
14: Это идеал. Как записаться?
13: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
15: Онкология и так забирает много сил. А еще без бесконечные разъезды, на химиотерапию, биопсию, к дерматологу, онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
2: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
4: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
7: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс Play to Play. Каждый четверг в 22.00. Play to Play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: В эфире хорошая новость. В семестр «Скакофана» пополнение. Открывается бистро «Капаница Пицца».
12: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
11: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
12: Наш адрес: улица Красная, 102.
13: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
14: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
15: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
17: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
19: 0+.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
5: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
6: Океанариум. ТРК Галактика.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
7: Угу.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
11: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
14: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: «Гласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Гласкар _Автоимпорт».
16: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Почему дети любят школу «Интеллект»?
1: Учителя добрые и объясняют понятно.
2: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
1: Изучаем адыгейский и китайские языки.
0: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
3: Вау!
4: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
5: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
6: Океанариум. ТРК Галактика.
7: Как меня достало это старое золото. Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
13: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
12: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
13: «Аутбук.ру».
14: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
15: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. МЕДСИ. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-10-10. МЕДСИ. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: В эфире хорошая новость. В семье Сырмска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница Пицца».
15: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
16: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
15: Наш

0: лучшей музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка – создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
10: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
11: Подробности на zarechyeklub.ru.
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
13: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
14: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников 1».
13: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
1: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
15: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
1: Узнай его историю. Ощути его дар.
16: А сможешь?
15: Конечно.
1: Майкл Джексон.
17: Я уверен, ты уникален.
18: Никогда не слышал такого голоса.
1: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
15: Я так счастлив заниматься своим делом.
1: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
15: Громче!
1: 18+.
19: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8 861 229 20.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: всех автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли!
6: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
1: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
2: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
1: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Аутбук. Точность прежде всего.
2: Outbook.ru.
3: Слушай, а что для тебя главное в школе?
4: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
3: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
4: И нет домашних заданий?
3: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
4: Это идеал. Как записаться?
3: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
5: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
6: Все

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
5: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников 1».
4: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках

0: Реклама.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему.

0: Жевинная 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где-то далеко в горах.
2: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
1: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
4: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
3: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Аутбук. Точность прежде всего.
4: Outbook.ru.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская. Улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Слушай, а что для тебя главное в школе?
7: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
6: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
7: И нет домашних заданий?
6: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
7: Это идеал. Как записаться?
6: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
8: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
9: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
10: Я кое-что нашел. В магазине.
11: И что же вы нашли?
9: Вселенная Бэкрумс оживает на большом экране.
10: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
11: Я не говорю, что вам почудилось.
9: Откройте новое измерение ужаса.
11: Кларк, вы меня слышите?
9: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
12: Готовы ли вы шагнуть в него?
13: 18+.

ночью привиделась мне. Мы снова танцуем босиком на песке. Открываю глаза и понимаю.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Почему дети любят школу интеллект?
3: Учителя добрые и объясняют понятно.
4: Есть бассейн, спортивный и творческий сервис. Секции.
3: Изучаем адыгейский и китайский языки.
2: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
10: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
11: Подробности на zarechyeklub.ru.
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240, 24, 24.

52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ФС 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Кавказская. 94,9.